0: Grischa durch die Nacht.
1: Ветер шепчет тайны мне, свет луны мне дарит мечты.